0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Дорогие друзья, в эфире программа Международного радио Словакии. Из перевернутой пирамиды словацкого радио в Братиславе вас приветствует ведущая выпуска Алена Ганева и звукооператор Абдулла Рут. Сегодня в нашей передаче вы услышите следующие сюжеты. В начале в рубрике «Исторический календарь» мы вспомним некоторые даты и события, которые оставили свой след в истории Словакии. Затем к столетию словацкого радио мы предложим вашему вниманию сюжет из нашего архива. Мы отправимся в путешествие на плато по реке Дунаец в Пенинском национальном парке и узнаем много интересного об этих местах. Дорогие друзья, мы рады, что в ближайшие минуты вы решили провести с нашей радиостанцией с Радио Словакия Интернешнл. Приятного вам прослушивания.
3: Даты, события, люди.
2: 14 сентября 1860 года в Братиславе состоялось освящение Кафедрального собора Воздвижения Благородного и Животворящего Креста. Церемонию провел архиепископ Эстергома кардинал Ян Сцитовский. Это греко-католическая церковь, расположенная на Андреевском кладбище в Старом городе. Церковь была спроектирована братиславским архитектором Игнацием Фейглером-младшим. Это однонефная церковь с элементами неоготики и неоренессанса. Первоначально церковь принадлежала римско-католической церкви и служила кладбищенской часовне. Храм перестал выполнять свою функцию, когда в 60-х годах прошлого века на кладбище прекратили захоронение. После возобновления деятельности греко-католической церкви в Словакии в 1968 году первоначальная греко-католическая церковь Святого Николая осталась в собственности православной церкви. В 1972 году римско-католическая церковь предоставила неиспользуемую часовню, а позже передала ее в дар греко-католической церкви. В 1996 году храм подвергся значительной реконструкции, чтобы соответствовать потребностям византийского обряда. В частности, был изменен алтарь и построен иконостас. Иконы были написаны Ростиславом Буйной. На стенах справа и слева от иконостаса находятся иконы блаженных Павла Петрогойдича и Василия Гопика, под которыми расположены реликварии с их мощами. 14 сентября 1886 года родился словацкий археолог, дипломат, специалист по строительству и писатель Штефан Яншак. У него было много интересов, и он оставил после себя множество интересных фотографий из своих многочисленных путешествий. Как дипломат Яншак способствовал развитию хороших отношений с Францией, а как переводчик переводил произведения французской литературы. В течение многих лет он был председателем Альянс Франсез в Братиславе и в значительной степени способствовал открытию в словацкой столице гимназии с французским языком обучения. Штефан Яншак является одним из основателей словацкой археологии. Он оставил после себя многочисленные археологические находки на территории Словакии. Среди прочих, он является первооткрывателем кельтского укрепленного поселения на холме Паганска в 1928 году. А его коллекция обсидиана является одной из крупнейших в Центральной Европе и хранится в Словацком национальном музее в Мартине. 15 сентября 1960 года родился оперный певец, баритон Мартин Бабьяк. Он закончил Братиславскую консерваторию по классу профессора Иды Чернецкой. В 1985 году он прошел четырехмесячную стажировку в певческой школе Центро ди перфекционаменто кантанти при театре Ла Скала в Милане. В период с 1987 по 1989 год Бабьяк работал оперным певцом в театре имени Йозефа Грегора Таевского Банской Бистрицы, а с 1989 по 2006 был солистом оперы Словацкого национального театра в Братиславе.

Мартин Бабек – лауреат Всемирного конкурса вокалистов имени Лучано Паваротти в Филадельфии в 1992 году, а также победитель 27-го международного конкурса вокалистов имени Тотти Даль Монте в 1995 году в Италии за роль Эскамильо. Самые его выдающиеся роли в театре – граф Альмавива в «Женитьбе» Фигаро Моцарта, Фигаро в «Севильском цирюльнике» Россини, Марсель в «Богеме Пуччини», Евгений Онегин в одноименной опере Чайковского, Яго в «Отелло Верди», Эскамильо в «Кармен Бизе», Валентин в «Фаусте Гуно» и другие. 16 сентября 1848 года в Вене был создан Словацкий национальный совет под руководством Штура, Урбана и Годжи, в состав которого вошли около 200 славян, как лавы.

Это лирик, драматург и сценарист Камил Петерай. Он является одним из самых популярных поэтов-песенников и вместе с Борисом Филаном считается основателем современной словацкой песенной поэзии. Тексты Петерая отличаются утонченным лиризмом, игривостью и выразительностью. Он начал писать тексты песен по предложению Мариана Варги, который в то время был участником группы «Пруды». Первые два текста он написал в 1968 году. Они вошли в первый альбом группы. Это были песни «Осеннее летание» и «Я дам тебе лампу». Камил Петерай сотрудничает с успешными певцами и композиторами Павлом Хамелом, Марианом Варгой, Мирославом Жбиркой, Марикой Гумбитовой, Робо Григоровым, Лацо Лучиничем, Кристиной Пилаковой и другими. Его тексты песен «Баллада о полевых птицах», «Белый цветок», «Улыбка» и многие другие входят в золотой фонд словацкой популярной музыки.

Вместе с Яном Штрассером Камил Петера написал тексты к мюзиклу «Сирано из пригорода», а также является автором текстов к успешным словацким мюзиклам «Адам Шангала», «Тысячелетняя пчела» и детскому мюзиклу «Сливочная принцесса». Камил Петерай также перевел тексты оригинальных мюзиклов «Корабль комедиантов», «Гусары» и «Свадьба и шляпы». Камил Петерай является обладателем «Хрустального крыла» в музыкальной категории 2003 года. Кроме того, за лирическое творчество он имеет 5 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые братиславские лиры. Песни на слова Петерая являются наиболее часто исполняемыми на словацком радио. Это только часть

0: Дунаец. Будем сплавить дочкой.
1: Приветствую вас на нашем Гаральском плоту, на реке Дунаец. Мы будем сплавляться на протяжении 10 километров, что при нынешнем уровне воды займет приблизительно 1 час и 40 минут. Река Дунаец является пограничной, поэтому по левой стороне от нас постоянно будет Польша, а по правую руку – Словакия. Дунаец берет начало в Высоких Татрах с польской стороны, как Черный и Белый Дунаец, а потом в городке Новый Тарг они сливаются в одну реку. Глубина воды в Дунаеце колеблется от 20 сантиметров до 12 метров.
2: В этом краю, на пограничье Польши и Словакии, всегда жили гаралы. Поэтому и архитектура по обе стороны Дунаеца имеет общие черты, характерные для гаральского стиля. Прежде всего, заостренные крыши. В Замогорье всегда было много снега, так что подобная форма позволяла снегу не задерживаться на крыше дома и избежать ее проломления. Отчаливаем от берега рядом с деревней Червеный Клаштор на словацкой стороне. Прежде она называлась Нижней Швабы, от того, что изначально ее заселяли пришлые немцы. В этих местах до сих пор проживают веберы, лайнцы и люди с другими немецкими фамилиями.
1: Река Дунаец протекает между Словакией и Польшей на протяжении 21 километра. Перед нами единственный мост для пешеходов и велосипедистов, соединяющий наше государство через эту реку.
2: Проплывая под мостом, машем тем, кто остался на берегу, в предвкушении того, что еще предстоит увидеть и испытать. Наш капитан и его помощник отталкиваются от нас с помощью деревянных шестов. Вода прозрачная, позволяет различить каждый камешек на дне реки. Постепенно течение усиливается, появляются первые пороги, правда, невысокие, а потому не страшные.
1: Перед нами самые красивые скалы в округе. Это три короны. Каждая вершина имеет свое название. Справа налево от самой высокой. Круглая, плоская скала и панская. Но местные их называют по-своему, по-гаральски. Кашка, Башка и Мариша, то есть Катарина, Барбара и Мария.
2: Уже на первый взгляд скальный массив действительно напоминает королевскую корону, так что первое впечатление не обманывает. Три короны возвышаются над уровнем моря на высоте 982 метра и 520 метров над поверхностью Дунайца. На самую высокую гору, округлицу, то есть круглую, или по-гаральски Катарину, ведет туристическая тропа. На самой вершине находится обзорная площадка, рассчитанная на 15 человек. Снизу хорошо видны фигурки туристов, решившихся вскарабкаться на гору. А наш капитан обращает внимание пассажиров на стены древнего монастыря, стоящего у самого берега Дунаеца на словацкой стороне. Это Червеный Клаштор, буквальный перевод со словацкого «Красный монастырь».
0: Клаштор был заложен в 14-м столетии, а жили тут на месте картузиане, несколько молдуи. Между тем, в них был назначен...
1: Монастырь был основан в 14 веке монахами-картузианами. Позже здесь обитали монахи Камальдульского ордена. Среди них самым знаменитым был монах Киприан. Отец Киприан занимался сбором лекарственных трав, сам готовил различные настои. В стенах монастыря сейчас расположен музей, где имеется экспозиция аптеки Киприана. Именно он составил первый гербарий в Европе. А по легенде, монах увлекался строительством летательных аппаратов. Он сделал крылья наподобие современного дельтаплана, с помощью которых летал с трех корон над окрестностями. За это его прозвали «летающим Киприаном».
2: Эта история легла в основу кинофильма «Легенда о летающем Киприане» режиссера Марианы Ченгел-Солчанской. Не знаем, как там с полетами, а гербарий, собранный Киприаном, можно увидеть своими глазами в экспозиции музея «Червеный Клаштор». А совсем недавно увидела свет печатная версия гербария, которую могут приобрести все интересующиеся ботаникой. Фотокопии настолько качественные, что я даже потрогала изображенные на них растения, настолько правдоподобно они выглядели.
0: Другой так и знамя в них был Тунаромун Эдвабник, который приложил первую Библию с латинского.
1: Вторым таким известным монахом Камальдулом был Ромуальд Гадбавы, который первым сделал полный перевод Библии на словацкий язык. Червеный Клаштор называется так не потому, что крыши зданий красного цвета, ведь первоначально монастырские строения были покрыты деревянной дранкой. Название связано с тем, что стены монастыря были выложены из красного кирпича, который не покрывался штукатуркой.
2: От Червеного Клаштора простирается парк, где растут охраняемые государством пьянинские липы. Некоторым деревьям уже по 300 и даже 350 лет. Проплывая мимо речушки, впадающей в Дунаец, это липничанка, за которой начинается Пьянинский национальный парк. За поворотом усиливается ветер, задувая в микрофон. Вообще, русло Дунайца имеет очень извилистую форму. Так что за время сплава неоднократно поворачиваем в разных направлениях во все стороны света, поэтому скалы Три Короны, которые хорошо видны из любой точки маршрута, постоянно меняют свое расположение, а солнце светит то слева, то справа, то спереди, то сзади.

0: сзади, хотя мы плывем все время вперед по течению реки. Когда оказываемся на очень спокойном участке Дунайца, интересуюсь у нашего плотогона, из чего изготовлены плоты и как долго выдерживают при эксплуатации.
1: Большинство плотов сделаны из ели. Иногда используется и пихта, но все-таки чаще ель. Однако изначально плоты выдалбливали из стволов тополя. Такие можно увидеть теперь уже только в музее. Срок службы плота зависит от того, как вы о нем заботитесь. Например, нашему уже 8 лет. Некоторые выдерживают и 10, а какие-то всего 6 лет. Все зависит от хозяина.
0: Через 1,5 километра пути начинается Пьянинский каньон. Дунаец протекает среди красивейших скал. Эммануил Галчик обращает наше внимание на различные природные образования и местные достопримечательности по обе стороны границы. По словацкому боку вдоль берега проходит выложенная камнем туристическая тропа, укрепленная со стороны реки.
2: Был поставлен в 1906-1912 итальянскими мастерами.
1: Дорога была проложена с 1906 по 1912 год итальянскими мастерами. Особенность тропы в том, что при ее строительстве не были использованы никакие соединения. Укладывался камень на камень, а между ними глина. Так строились дороги в итальянских Альпах. Тропе уже более 100 лет. Ее неоднократно заливало во время наводнений. Так что дорогу неоднократно приходилось ремонтировать с помощью цемента. Но сохранились и оригинальные участки.
0: На тропе видим множество туристов, пеших и на велосипедах. Нас фотографируют, позируем, машем руками. Наш плот обгоняют любители сплава на байдарках, вызывая волны, на которых покачивается наше плавсредство. Вода бьется об борт. В воде хорошо видны огромные рыбины, которые совершенно спокойно подплывают к плоту. Еще бы. На территории Пьянинского парка рыбная ловля, как и охота, запрещена. Так что местная живность здесь абсолютно непуганная.
2: Река Дунаец влива до реки Вислы, а Висла до Балтийского моря.
1: Река Дунаец вливается в Вислу, а Висла в Балтийское море. В давние времена, когда ни на Висле, ни на Дунаеце не было плотин, а Висла не была столь грязной, сюда тянулись на нерест косяки лососей. Здесь процветал лов лосося. Однако при строительстве плотины на польской стороне не были сделаны проходы для рыбы, да и Висла сейчас загрязнена. Так что лососи к нам уже не приплывают. Последнего выловили в 50-х годах прошлого века. Вместо них был искусственно запущен лосось дунайский. Самый большой улов – 22,5 килограмма длиной 1 метр и 20 сантиметров. В Дунаеце живет 21 порода пресноводных рыб. Например, форель, ясь, усач обыкновенный, подуст и даже хариус. Из лесных животных здесь водятся олени, косули, дикие кабаны, рыси, лисы, волки, зайцы и медведи. Из птиц самые известные – орел скальный, филин скальный, черный аист и малый подорлик.
0: Когда проплываем близко с берегом, Эммануил обращает наше внимание на небольшие цветы, похожие на маргаритки.
1: Это растение называется хризантемой завадского. Это эндемит. Он произрастает только здесь, в Пьянинах, и больше нигде в мире. А название парка предположительно происходит от слова «пена». Когда Дунаец омывает скалистые берега, состоящие из известняковой породы, образуется пена.
0: В сопровождении уток проплываем мимо торчащей из воды скалы, напоминающей черепаху, и подходим к самому узкому месту маршрута под названием Янушеков скок, буквально прыжок Янушека. По легенде, когда разбойника Янушека преследовали пандуры, он перепрыгнул в этом месте Дунаец и скрылся в польских лесах. Хотя доподлинно известно, что в этих местах Янушек никогда не бывал. Но легенда есть легенда. В этом месте ширина реки составляет всего 12 метров, а глубина тоже 12 метров. Это самое глубокое место реки на протяжении всего участка сплава. В подтверждение этого капитан бросает резко вниз свой деревянный багор, который полностью скрывается под водой, а потом выскакивает как мячик. Впрочем, это действительно единственное глубокое место Дунайца на нашем пути. В тот день, когда мы сплавляемся, вода достигает уровня около 30 сантиметров, так что утонуть было бы весьма сложно. Бывает, что вода поднимается до 90 сантиметров, и сплав тогда проходит быстрее. А вообще, определяется уровень воды в Дунайце плотиной, построенной в Польше возле замка Недица около 20 лет назад. Выплываем на самый ровный участок Дунайца, который так и называется Ровне. Есть время вспомнить историю плотоходства в этих краях.
1: Где-то около 130 лет тому назад началось сплавление по Дунайцу людей как туристическое развлечение. Придумал это один местный корчмар, который сначала возил на плотах товар, а потом ему пришло в голову, что таким образом он может перевозить и своих клиентов. До того наши прадеды и деды сплавляли древесину до Балтийского моря. Отсюда это 900 километров. Один сплав длился от 2 до 3 месяцев. Платагон после каждого сплава мог прикрепить себе на шляпу одну ракушку. Сколько раз преодолел путь до Балтийского моря, столько и ракушек на шляпе. Так каждый видел, насколько старый и опытный Платагон. Сплавляли древесину только весной, когда в Татрах таяли снега.
0: Такие шляпы и сегодня украшают головы местных платагонов. Правда, теперь, когда лес до Балтики уже не сплавляется, говорят, что число ракушек означает количество возлюбленных.
2: Сплавы по Дунайцу су красны в каждом ручном обдобе. Мы сплавуем от 15 апреля.
1: Сплавы по Дунайцу хороши в любое время года. Мы сплавляемся с 15 апреля до конца октября. Но наиболее красиво здесь осенью. В Пианинском парке преобладают смешанные леса, так что осенью они расцвечены всеми цветами радуги.
0: Ровный участок заканчивается. Река вновь делает поворот под прямым углом. Усиливающийся шум воды предвещает очередные пороги. Впереди местный Ниагарский водопад.
1: Различие между оригинальной Ниагарой и словацкой в одном единственном слове. Высота настоящего Ниагарского водопада 40 метров, а словацкого 40 сантиметров. Ну а сегодня уровень воды такой низкий, что через нашу Ниагару вообще не сможем пройти.
0: Не устаем восхищаться окружающей красотой. Перед нами вырастают скалы, напоминающие монашеские одеяния. Это семь окаменевших монахов. По одной легенде, для детей они окаменели, потому что во время сбора лекарственных трав нарушили запрет и сорвали растение, которое было запрещено собирать. Но есть и другая легенда для взрослых, по мнению местных жителей, более правдоподобная.
2: Миссии картузиане был вельми пристный рад, они за между собой не могли расправать.
1: В ордене монахов картузианов были очень строгие порядки. Они не могли между собой общаться, только приветствовать друг друга, мементо мори, то есть помни о смерти. Да еще в сочельник позволялось разговаривать. Это правда. А теперь, что говорит легенда? Семеро монахов часто ходили на польский берег одной монахини. Им было разрешено выходить один раз в неделю. Но поскольку они не могли из-за запрета договориться, кто когда пойдет, случилось однажды, что отправились все семеро. Повстречался им аббат и всех семерых проклял. Вот они и окаменели.
0: За время пути видим семерых монахов еще раз, но уже с обратной стороны. Напротив, на польской стороне, как еще одно доказательство легенды, возвышается огромная скала, именуемая Монашкой.
2: А тато пекна скала пред нами савола Соколица.
1: А вот эта красивая скала называется Соколица. Это самая красивая скала в Пенинском национальном парке. Ее высота 747 метров над уровнем моря и 300 метров над уровнем Дунайца. Под ней можно видеть конусную скалу, которую называют Сахарная голова, потому что она напоминает по форме кристалл сахара. Возле нее Волчья гора. А между ними темная пропасть. Когда в Пианинах идут дожди, в этом месте образуется водопад.
0: Преодолеваем участок самого высокого спада воды по всему течению Дунайца. Высотное различие между верхней и нижней пристанью составляет около 29 метров. Эммануил Галчик сплавляет туристов по Дунайцу уже 20 лет. Спрашиваю, чем его так приворожила эта совсем не широкая, не глубокая река. Отвечает очень просто – своей красотой. Честно говоря, пояснений не требуется. Именно красота этих мест ежегодно привлекает сюда туристов из разных стран.
2: Американ, жидов, немцев, ракушин.
1: Я уже всех сплавлял. Американцев, израильтян, немцев и австрийцев. Сейчас приезжает много туристов из прибалтийских стран, литовцев, латышей. А вообще со всего мира. Были уже туристы из Австралии, Южной Америки. В хороший сезон я делаю от 200 до 250 сплавов. За один раз не более 12 человек. Вот и считайте сами, сколько человек наберется.

Дорогие слушатели, наша программа подошла к концу, так что пришло время попрощаться. Последние полчаса с вами в эфире были Алена Ганева и Абдул Арут. Мы говорим вам до свидания и будем ждать новой встречи в эфире. Услышимся!